0: жестокие, варварские атаки совершает киевский режим. В этом проявляется вся неонацистская, бандеровская, русофобская сущность той силы, с которой мы боремся. Сейчас очень многое зависит от нашей сплоченности, от мужества российских солдат и офицеров, от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести вклад в победу.
1: 此次国家杜马选举定于今年的9月20日。